0: кто-то балуется.
1: Алло. Как меня принимаешь? Оператор УВП-76,
0: самый натуральный засранец.

0: If only you weren't so good in bed. I'd kill you right now.
1: Murder Capital Television.
2: Паттерсон запарковал машину у кинотеатра «Россия».
3: Карбович проехал Университетский проспект, повернул на Мосфильмовскую улицу и едет к Киевскому вокзалу.
0: А где Лунц?
4: Лунц выехал на Ленинградский проспект. Приближается к речному вокзалу.
0: Значит, Карпович едет к нам в гости. Что ж так рано? Ведь связь назначена на 23. Decompression.

0: follow them.
1: Алло. Как меня принимаешь? Оператор УВБ-76.
0: Самый натуральный засранец.